0: Подождите, вам право ребята, что-то слышите.
1: Hi there, 37 Bravo, climb to level 360.
0: Stand for the 360, I said, for example.
1: Roger.